А Фрайбург без пенсии гуляешь, летаешь, не умею на кума. Не умею на кума. Может, бахтом, а когда стоишь на кума, а он на сзади ухачу еще идет.